0: Реклама Цитрусзе.
1: Пули шоу на Асемарти ви араз розхопила. Дафикси да гарацхади сайдзе могоцертили джи да мииге танха дгесве шени автомобилис узруне копит. Даматебити информацииис вис дагвикавширти 0322 254 600.
2: Радио Цитрусис реклама самсахови. 577 50 38. Тквен усмент витаминебит савсе цитрус. FM 97.3. Гвисминет асебе веб-гвердиден. Citrus FM-Live.